0: Значит, у нас получилось две дела с ним.
1: Перефрейт уставай. Not referring to an ovule is available within range.
0: Confirming that in range.
1: Affirm.
0: Copy, thanks for checking.